0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

согревая душу, мою память живая, и годы мои лишит зязюля у бары. У туремным дворы соловей не спевай, не цветуть незабудки на туремным дворы. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домов незабудок букет. Ах, як хочется мне после роста не горкой знов пойти за село, за девчатами усилет наглядеться до слез на высокие зорки и принести домой незабудок.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Під час зустрічі з президентом Узбекистана Мирзійоєвим Лукашенко запросив у Білорусь громадян гэтай країни на працу з сім'ями. Мовляв, Білорусі потрібні працівні руки, а заміжникам у нашій країні представлять меддопомогу і адукацію.
2: Ми маримо, каб менавіта узбекскія люди поселіліся тут, каб не пустела земля беларуская, сказав керівник Білорусі.
1: Летась ён ужо запрашаў у Беларусь пакістанцаў, тыя не паехалі. А ці паедуць узбекі? І чаму раптам пусцее беларуская зямля?
2: У эфіры Еўрадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
3: Можа быць, я ж кажу, можа быць, вернуць беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі? Не. Хотя для справедливости Лукашенко клича. Вот докторов, например, недавно кликал. Але поравнайте, вот то, как кличут
4: узбеков
3: в Беларусь с семьями. То у нас, это у нас, калиласка, вода, земля. И как кличут докторов? Ну вы ж там это, стомились уже анучами подлогу по нам мыть. Да, ну приезжайте, типа, уже вертайтесь, так и быть, мы вас тут, может быть, примем, да?
4: Слухайте, вот на конт.
3: Я пропустил этот момент, как узбеки стали вот...
4: Нашими.
3: Ну, да, больше нашими для их, вот для этих людей, вот такие сидят за этим столом, да?
4: Да, узбеки, да. Да.
3: Чым беларусы з сем'ямі, таксама з сем'ямі, якія выціснутыя з краіны. Што адбываецца ўвогуле? Я прапусціў гэты момент, там яшчэ пакістанцы былі паміж беларусамі і узбекамі, яшчэ былі пакістанцы. Вось, што-то не срослось.
4: Ну, на конт дактароў, канешне, ведаеце, у мяне ёсць некалькі знаёмых дактароў, якія зараз у Польшы, і тое, што яны прайшлі, каб подтвердзіць диплом, каб мову подтвердзіць, да? Гэта было цяжка, але зараз я не магу сябе ўявіць чалавека, які атрымлівае, ну, 4000 евро спакойна ў месяц за сваю працу. И працую по 8 годин, и ему никто не писает голову, как бы разными глупостями, как он с некой нагоды, по некой причине вырешил, что ему треба вернуться там, в некую державную больницу. Я себе не могу просто уявить этого человека. Это, максимум, было бы, наведайте, на первые полгода, когда людям было цаправды тяжко, так? Але, коли они прошли уже этот путь, никто не вернется, только будут до родных приезжать, коли будет такая максимость, и все. Это страта для Беларуси. Конечно. Вось, на конт же узбеков, ведаете, якое становище. Вось, коли мы кажем про неких пакистанцев, типа м'янму, типа нечто іншее, ну, одразу зрозумело, что нічога не будзе. Ну, просто нічога не будзе, таму што гэта зусім іншая культура. І калі б у нас была розніца з заробках, ведаць, калі б мы ім таксама прапанавалі там 3-4 тысячы еўра на нейкім заводзе, на нейкай вытворчасці, так, то яны б, канешне, паехалі, як ідуць яны ў Заходную Еўропу. Але ж мы прапануем не вельмі адрозніць умовы ад таго ж самага Узбекістана, ці это, і яны не паедуць. Пакістанцы не паедуць. А вось на конт узбекаў, ведаце, я тут не тое, каб патрымаю Лукашэнка. Але я скажу, што ў гэтым сэнса значна больш, чым з Пакістану. Чаму значна больш? Па-першае, прайшло 32 гады, але ўсё ж такі ментальна мы жылі ў адной краіне. І шмат хто з узбекаў ўсё яшчэ сталога, канешне, узросту, не так ужо з маладымі, но ўсё яшчэ размаўляюць па-расійску. Па-другое, Узбекістан адрозніцца ад Беларусі, ведаеце, ў чым? У Беларусі сярэдні ўзрост насельніцтва 43 гады. В Узбекистане, коли у меня память працует добра, там прикладно 27 годов. В Узбекистане вельми молодое насельство, и оно худко расте, и зараз в Узбекистане 35 миллионов человек живе. На так, ну, саправду, невеликом таком кавалочке земли. 35 миллионов человек, вельми молодое насельство, а постсоветская некая агульная ментальность, и она разыходится за 30 годов, але не вельми далеко. І ўзровень заробкаў зараз $500 у сярэднім у Узбекістане. Але я звернув увагу на гэты самы $500, таму што калі вам кажуць, што мы клічам вас на беларускую вёску, то, канешна, на беларускай вёскі нема нікіх $500 заробка стабільнага. Нема. Я нагадаю, што не так даўно мы размаўлялі ў гэтай студіі, прыкладна месяц таму, што номер з пакістанцам, якіх запрашалі на беларускую чыгунку, ён зламаўся менавіта ў гэтай часы. Таму што беларуская чыгунка прапанавала што-то калісьці каля 1000 рублёў, а тая установа, там, агенция, якая шукала гэтых пакістанцаў, написала, слухайте, 1500 нетта, чыстымі на рукі, плюс цена переезд 8. И тому у Беларуси вот те самые вакансии, на которые шукаются люди, яны не по 500 долларов. Это не то, из-за чего человек из Узбекистана будет рады поехать. Але на что я повинен звернуть увагу? У меня есть знакомые в Минску, и они, конечно, зараз скажут об том, что яны бачат узбеков. Бачат узбеков у медичных установок, у такси и у неких інших местах, конечно, не на селе, не на вёске, не у сельской господарки. И некий поток, ну, не той поток, який може, некая плынь, не та плынь, якая може вырашить белорусские проблемы с недохопом працовных рук, але гэтая плынь из Узбекистана саправды ёсць. Але на тое месцы, дзе не... Ну, как бы не державный, там, 300 доляров. За 300 доляров никто не будет працовать. Ну, менавіта тому яны и вакансии, потому что там вельми малые гроши, потому что там такие вельми недобрые умовы. Тому некоторый потенциал у этой идеи, саправды, есть, але тады, калі мы кажем, но все ж таки на больше-меньше пристойные заробки. За кошт гэтага решить агульную проблему Беларуси, конечно, немагчыма.
3: Тут у меня некалькі заўвагаў, як звычайно, Александр. Ваша класная думка про то, что доктары больше зарабляют, чем им могут сегодня пропоновать в Беларуси. Так, может быть, Лукашенко тому и так погарливо до их звертается, потому что он разумеет, что узбека на белорусские гроши можно покликать, и есть шанс, что он приедет. А вот доктора, які з'ехаў і цяпер працуе, немагчыма. Таму, ну, то бок, нема сэнсу яго, яму нават прапаноўваць нешта, да?
4: Так.
3: Вот такая вот лукашэнкаўская вот вынік вот гэтага вот праўлення, да, лукашэнкаўскага, што доктару, які з'ехаў за мяжу, латкаваўся там і пачаў працаваць, ён ужо не можа нават нешта, нейкую прапанову зрабіць нармальную, каб той вернуўся. І таму до узбеков можно за всей повагой, а это ж все равно не вернутся. Их можно как бы обвешать там полотерами, ображать, малевать карикатуры про то, как они на коленях ползут проз там литовско-белорусскую мяжу. Ну, есть, вот это есть, вот. Такие, есть, конечно, да, полно. Mm-hmm. В этих всяких минских правдах. Вот. А другое, что я хотел вам сказать бы, а так пакистанцам-то пропановывали крыху большие заробки, чем белорусам. Тут еще прикол в том, что были скарги от белорусов, которые працуются на тех же самых местах, что якбы, а чому вот нам столько, а им столько?

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» пачало выступленне ў кваліфікацыі Лігі канферэнцыі з паразы. У першым матчы першага раўнда сталічны клуб саступіў паўночна-македонскаму «Сіліксу» з лікам 0-1. Сустрэча прайшла ў балгарскай Стара-Загоры. Адзіны гол быў забіты напрыканцы першага тайма з пенальці. Пры гэтым «Дынамаўцы» не нанеслі ніводнага ўдару ў створ брамы суперніка. Матч у адказ адбудзецца 16 ліпеня ў Скоп'е. Батэ стаў адзіным беларускім клубам, які на гэтым тыдні прынёс краіне ачкі ў рэйтынгу УЕФА. Нічыя 1-1 з албанскім Эльбасані дадала Беларусі 0,166 бала. МЛ Віцебск і Мінская «Дынама» свае матчы прайгралі і рэйтынгавых ачкоў не зарабілі. У наступным сезоне Беларусь будзе прадстаўлена ў еўракубках 4 клубамі. Вынікі будучага сезона паўплываюць на еўракубкавыя квоты сезона 28-29. Каб мець 4 клубы, трэба захаваць месца ў топ-50. Расійскія футбольныя клубы пачалі папярэднія перамовы аб правядзенні хатніх матчаў еўракубкаў у Казахстане. Пра гэта паведаміў журналіст Эльдар Аманбаеў. Паводле яго інфармацыі, гаворка ідзе пра сцэнар, пры якім УЕФА ў будучыні верне расійскія клубы ў міжнародныя турніры, але абавяжа іх праводзіць хатнія сустрэчы на нейтральных палях. Сярод магчымых гарадоў называюцца Алматы, Актюбінск і Шымкент. Раней УЕФА падоўжыў адхіленне расійскіх клубаў да еўракубкаў на сезон 26-27. У свете шахмат разгарэўся новы канфлікт. Былы чэмпіён свету балгарын Веселін Тапалаў рэзка раскрытыкаваў расійскага гросмайстэра Уладзіміра Крамніка пасля яго дыскваліфікацыі ФІДЕ на 1 год за парушэнне этычнага кодэкса. Тапалаў заявіў, што Крамнік павінен прайсці медыцынскае абследаванне, бо, на яго думку, у таго відавочныя праблемы з псіхікай. У адказ Крамнік прапанаваў Тапалаву прайсці абследаванне разам, пасля чаго назваў яго клоунам. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Краіны Еўрасаюза мусяць ужо пачынаць размаўляць з Лукашэнкам, бо палітыка ізаляцыі апошніх 6 гадоў не прывяла ні да вызвалення палітвязняў, ні да падзення рэжыму.
3: У гэтым перакананыя прадстаўнікі кааліцыі па вызваленні беларускіх палітзняволеных. Яны мяркуюць, што хуткія перамовы з Мінскам могуць даць хуткі плён.
2: Падрабязней пра гэта ў эфіры Еўрарадыё расказала сяброўка кааліцыі і экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова.
4: Наша задача в том, что мы понимаем, что процесс начала разговора, того, что снова люди начнут думать о том, чтобы разговаривать с Лукашенко, неизбежен. Он был неизбежен с самого начала, с того момента, как стало понятно, что за белорусской оппозицией не осталось ничего, кроме западных контактов и западного давления. Ровно с этого момента стало понятно, что все пойдет опять по кругу, потому что когда вы отдаете всю власть и все делегируете все решения другим людям, западным странам, у которых есть свои интересы, которые не будут вечно думать о ваших интересах, рано или поздно этот процесс снова произойдет. Они снова начнут думать о том, чтобы разговаривать с Лукашенко. Задача, чтобы они сделали это не бесплатно, не просто так, чтобы как можно больше нам, как гражданскому обществу, хотя бы из этого процесса можно было достать. Например, освободить людей, например, снять криминальное преследование, например, возможно, даже со временем работать над тем, чтобы постепенно можно было людям возвращаться домой, тем, кто хочет возвращаться. Очевидно, что много уже никто не собирается туда возвращаться, но как минимум иметь возможность приехать к себе домой, просто приехать там к родственникам на могилке, заменить документы и так далее, все еще очень ценное и важное. И, соответственно, чтобы хотя бы этот процесс позитивно отражался на обществе, на гражданском обществе и на стране. Вот то, как бы реалистичный максимум, который мы оцениваем. Потому что очевидно, что когда за политическим движением, за политической силой нет никакого ресурса, кроме внешнего, и нет никаких плодов, новых каких-то сущностей, каких-то идей, проектов, движения, чего-то, а происходит повторение одного и того же уже много лет, и воспроизводство одного и того же уже много лет, и оно явно не меняет ситуацию, ситуация должна меняться, чтобы вообще можно было посмотреть на стратегию и сказать, она работает или нет. Ситуация изменилась хоть как-то за это время, и мы можем заметить, как она воздействует на на, ну, на желаемый нам, на, нами субъект или объект, если ничего не происходит, оно никак не воздействует, то, ну, начинается, понятное дело, начинаются вопросы, как бы так, на, ну, а что мы делаем дальше? Ну, как-то вот уже столько лет прошло, вот 5 лет прошло, сейчас 6-й год пошел. Это вопрос времени. Это нужно было понимать с самого начала, что когда вы одно и то же ходите и рассказываете 6 лет подряд, не меняя, не занимаясь саморефлексией, не думая о том, может быть, стоит чуть-чуть переосмыслить, может быть, мы должны где-то поменять подход, потому что ситуация поменялась. Если этого не происходит, то в какой-то момент эти слова начинают обесцениваться, к сожалению. Соответственно, мы в этом случае, уже понимая, что к этому придет, должны были думать о том, как сделать так, чтобы когда это начнется, чтобы это не было бесплатно, чтобы это не произошло как-то типа, ну, немножко освободили людей, там что-то пожурили режимы, да и начали уже с ним снова разговаривать. Вот и все. И
0: пока то бок, умовно кажучи, коли там, скажем, ну, офис, там, кабинет, кажуть, треба тиснуть на режим Лукашенко, ніяких там послаблений, тому что там репрессии, там протягивается пересвет. Угу. С другого боку, вы кажете, треба шукать махчимости вести размову с режимом, тому что там пересвет и репрессии, и треба робить что-нибудь, как гэтага, гэта спынить.
4: Два разных подхода, да. Но дело в том, что до того, как начали совмещать. То есть давление, вообще-то всегда, в любой практике давление должно быть совмещено с инструментами диалога. Иначе ты не можешь воспользоваться давлением. Ну, то есть должен происходить параллельно какой-то диалог для того, чтобы давление положить на стол и договориться о том, как его либо снять, либо угрожать его усилить в обмен на что-то. Вот как бы это же не противоречащие друг другу инструменты. Меня все время удивляет, зачем вообще в нашем информационном пространстве происходит какая-то это странное противопоставление? Может, уже какая-то, знаете, привычка, что ну, с Лукашенко воевать сложно, надо воевать с кем-то попроще, вот надо повоюем с Колесниковой. Но в сущности это просто обычная практика, что когда ты используешь инструменты давления, тебе нужно одновременно иметь инструменты какого-то диалога прямого или back-channels для того, чтобы использовать вообще-то это давление. То есть это не вопрос выбора, нужно либо давление, либо диалог. Это вопрос правильного времени. Как бы сначала у тебя происходит давление, затем ты начинаешь использовать инструменты диалога, чтобы этим давлением воспользоваться. Что и сделали американцы. То есть в какой-то момент, когда они перестали просто ждать, ну, как бы условия начала разговора перестали быть невыполнимыми, потому что если условия начала разговора, мы начинаем с вами разговаривать только если вы всех освободите, только если вы остановите все репрессии, только если мы назначим новые эти свободные выборы, если мы ждем, мы, демократическое сообщество, ждем от западных партнеров, что они будут за нас вот эти вот огромные, это достаточно невыполнимые условия на сегодняшний день, это хорошие условия, когда за тобой что-то есть, когда за тобой есть, я не знаю, как еще, вот я все время пытаюсь как-то объяснить эту простую математику, когда за тобой есть какая-то сила, ты субъектен, за тобой есть ресурс и влияние, то тогда ты можешь выставлять такие высокие условия и рассчитывать, что они могут быть выполнены. Когда за тобой ничего нет, и все, чем ты располагаешь, ты отдал в руки западных партнеров и рассчитываешь только на них, то рассчитывать на субъектную позицию, где ты им диктуешь, что им делать, какие требования предъявлять, ты уже не можешь, ты только что им все сам отдал. Соответственно, ожидать, что западные партнеры будут действовать в твоих интересах, а не в своих интересах, имея только в своих руках все инструменты воздействия, наивно. Вот что я пытаюсь сказать. И поэтому, когда мы говорим о том, что диалог все равно неизбежен, он все равно будет происходить. Единственное, чем вы можете помогать в данной ситуации, что вы можете делать, это делать так, чтобы он приносил что-то гражданскому обществу, чтобы он был выгоден не только конкретной стране, которая это делает, и режиму, но еще и нам, белорусам, на которых все забили, которыми никто заниматься не собирается. Режим спокойно без нас живет и будет жить дальше. Мы там, неважно, где мы там, в Польше, в Литве, в общем, что-то там околачиваемся, и ладно, как бы в Беларуси, в Беларуси тоже, в общем-то, без нас уже нормально живут. Это тоже надо понимать, что нет такого, что белорусы в Беларуси сидят, ну, боже, как же жаль, что все эти люди уехали. Уехали, ладно. Более того, уже и как бы... Но это неприятно окунаться в такое, но если вообще-то посмотреть, как люди внутри страны, что они говорят или думают об уехавших, это будет очень неприятное открытие, которое не очень захочется погружаться в это. Вот, поэтому собственно, мы сами себе предоставлены. Никто нашими проблемами заниматься не будет. Никто нашими политзаключенными заниматься не будет. Никто репрессиями и преследованием, и транснациональными тем более репрессиями за нас заниматься не будет. Но рассчитывать, что это все решится, потому что мы сейчас попросим международных партнеров как следует еще чуть-чуть надавить на режим, просто вот до этого как-то не, ну, давили, но ну, режим не давился, а сейчас вот мы нормально давим, он надается, и все наши проблемы решатся, и, значит, людей всех выпустят, и репрессии все остановятся, и мы все вернемся домой, и еще, значит, под крылом брюссельских чиновников зайдем в администрацию президента и назначим новые выборы. Да вы что? Ну вы что вообще в 2026 году? Это что за фантазия?
3: Про тое, чаму беларускія дэм-сілы мусяць пераконваць заходніх палітыкаў весці дыялог з Лукашэнкам, расказвае сяброўка кааліцыі па вызваленні палітвязняў і экспертка па палітычнай камунікацыі Настасія Касцюгова.
2: З ёй гутарыць Дзмітрый Лукашук.
0: Я так разумею, беларусам прапануецца пагуляцца ў верагоднасці. Давайце залагодзім людажэра, а калі не атрымаецца, то была верагоднасць, што не спрацуе.
4: Что значит залагодим? Никто не лагодит людожера. Во-первых, я часто слышу такой аргумент, что нужно... ну вот Макрон позвонил Лукашенко, потом отправил своего этого главу директора разведки в Беларусь. И значит, все это происходит, потому что ужасные лоббисты объясняют Европе, что Лукашенко нормальный... благородный или гуманный, или еще какой-то, и они глупенькие. Глупенькие западные вот эти все политики ничего ж не понимают. Думают всерьез, что Лукашенко гуманный. Да никто не думает, что Лукашенко гуманный. Все прекрасно понимают, кто такой Лукашенко, что он диктатор, что он будет действовать исходя из своих интересов, что он защищает свою власть. И именно это делает его предсказуемым, хотя бы в том, чтобы понимать, как с ним разговаривать для того, чтобы освобождать людей, для того, чтобы работать над приостановкой криминального преследования. Это делает это возможным. Если ты перестаешь себе придумывать какую-то историю, что сейчас мы санкциями задавим этого диктатора. Этого диктатора санкциями мы не задавим. Нет такого сценария, где это возможно. У него есть на что опереться, кроме экономического вовлечения Запада. Но когда Запада нет, и он не присутствует, у нас начинает в стране получать больше влияния Россия, и как бы, собственно, спасибо большое, классная стратегия, получилось супер. Но это две разные задачи. То есть, во-первых, разобрать тот, восстановить то утраченное и решить те проблемы, которые были, ну, которые выросли за это время с репрессиями, с политзаключенными, со всем остальным, это одна задача. Задача свержения режима, это другая уже задача. Это не, у нас до сих пор, спустя 6 лет, эти две задачи связывают. Что мы сейчас как-то свяжем тот факт, что мы надавим, людей выпустят, и, значит, репрессии остановят, и власть поменяется. Как она поменяется? Какая теория изменений? Каким образом это произойдет? Кто будет этим заниматься? Западные партнеры будут этим заниматься? Менять власть у нас в стране не будут. Они не будут этим заниматься. Этим не будет заниматься Украина. Этим не будет заниматься... Они заинтересованы в том, чтобы у нас была демократия. Не путать с тем, что они будут за нас это делать своими руками. А другого варианта как бы не просматривается. Кто тогда это будет делать? Каким образом это будет делать? Откуда из Варшавы? Каким образом предполагаются изменения системы целой, которая 30 лет стоит у власти, со своим набором проблем, со своими элитами, со своими договоренностями, со своими там вертикальными, горизонтальными связями. Каким образом предполагается это поменять? Просто приехать как бы с какими-то мониторинговыми миссиями в БСЕ и сказать, ну давайте теперь мы будем? То я вообще не понимаю, то есть какая стратегия изменений, ну нельзя уже спустя 6 лет из Варшавы рассчитывать на то, что достаточно просто, чтобы тебя западные партнеры взяли с собой, и как-то у нас власть из-за этого в стране поменялась. Это возможно уже благодаря внутренним процессам. Мы уже на них не влияем. Соответственно, на что мы влияем? Это на то, чтобы людей перестали сажать, чтобы люди вышли из тюрьмы, чтобы людям начали выдавать паспорта желательно, чтобы кто-то, кто хочет вернуться, мог вернуться. Это вот на такие вещи мы теперь можем влиять, и то очень опосредованно. Рассказывать до сих пор людям, что мы тут сейчас власть сменим, ну это просто, вот это безответственно.
0: Я нагадаю, что с нами была сябровка коалиции за вызволение политвязня у Беларуси Настасия Костюгова.
4: Живи, и пишите Беларусь. Гневные комментарии.
0: И слава Украине. Евразум.
2: Далее у программы Евразум.
3: У Иране пахавалі Хаменеі. Што цяпер?
5: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио.
1: День оф. Программа Юлии Сівець про варіанти ленотного отпочинку для самых активных людей.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. Сегодня выходный, мы разговариваем про книги, про фильмы. И сегодняшнюю программу я буду вести разом с журналистом Евгеном Меркесом. Добрый день.
3: Мое витание.
1: День офф.
2: Я так разумею, что теперь самый наилепший фильм – футбол, так?
3: Ну, безумовно, у нас чемпионат света на дворе. Ну, конечно, футбол.
2: Чи можно в охоле разглядать футбол, как фильм?
3: Ну, это действо, которое здесняется раз на 4 года, где самые лепшие избираются. Это значительно больше за чисто спортовое споборництво, там, 22 мужчин.
2: Именно мужчинский футбол, так? И женочий нет.
3: Женочий футбол так само есть, проводит свои чемпионаты, но покуль что большей популярностью и видовищностью, конечно. Конечно ж, історії славиться менавіта мужчинське споборництво.
2: Під час гэтых гульняў, напэўна, самае здзіўленне гэта тое, што выйгралі у каманды Бразіліі і гэта каманда Нарвегіі таксама вось, напэўна, дзве такія нашумелыя гісторыі.
3: Гэта не адзіная топ-зборная, якая ўжо спакавалі свае валізкі, паехалі дамоў. Можна прыгадаць тую ж самую Нямецчыну, якая прайграла Парагваю па пенальці абсалютова пустой гульні. Можна прыгадаць так само сборную Голландии, которая далее не прошла, ну, сборную Нидерландов, обучаюся. Да, теперь еще долучилась и сборная Бразилии, и, глядя, так по пошних матчах, навод сборная Аргентины, действительно, чемпионы света были близкие до этого. У двух запор непростых матчах, спочатку с Кабо-Верде, а это, нагадываю, Украина, у которой всего только 500 тысяч человек живет, зараз еще и гульня с Египтом, вот тяжко им дались этой гульни, но они прошли далее. А зараз у нас уже четвертьфиналы, где уже, конечно, ну, уже best of the best.
2: Футбол чому запоминается, чому его все хочуть глядеть?
3: Так історично склалося. Мог би почати я, як історик, але, ну, справді це цікаве відовище, це боротьба атлетів на вельми високому зрівні, де от одної помилки все може залежить, де треба максимальна концентрація, а у чим ще особливість менавіта чемпіонату, ось таких от світу або Європи, у тим, що у тебе разом збираються люди, які, ну, не так шмат и практики имели разом гулять. Это люди, которые гуляют в разных клубах, в разных там построениях, с разными командными установками. Зараз они собрались, лепшие из лепших, от одной некой краины. Это еще такие у нас аскепок периода там национализма, да, там наций. И вот они пробуют разом хутенько сыграться и выиграть, доказать, что именно это их нация самая лепшая.
2: Футбол как сериал, можно так сказать?
3: Конечно, это зараз еще и видовище, у которого есть свой лор, как зараз кажут, да, где есть свои фишки, свои там врачовки, свои атрибутика, свои некие национальные рысы. На этом чемпионате снова уже там всем запомнились. Японские заузиаторы и гульцы так само, которые после себя все прибирали и чистенько покидали. Конечно же, запомнились всем своими коллективными деяниями заузиаторы и футболисты сборной Норвегии, которые...
2: Вот давай подробязнее сгадаем, так, чем запомнились, и кто, может, еще не поглядел.
3: Да, коли кто-то тебя пропустил, ранее, я памятаю, сборная Исландии започатковала такие некие коллективные переклишки со своими заузиаторами, которые прям тебе до дрыжиков пробирали, коли тысяч чи як би людей одночасово нечто кричать. А зараз ось норвежська зборна робить відсилку до вікінгів, до своєї національної історії, і вони імітують якби команди чоловіка, який командує віслярам на ніякім кораблі, якби веслувати. І вони двічі б'ють по бубнах і кричать «Ру!» Типа «Веслуємо, давайте!» І вони разом «Ру!» И вот это коллективное действие, конечно, у час мобильного интернета и мобильников во всех, и видео просто завирусилось. И за этим саправда цікаво глядеть, потому что Норвегия – это не топ-сборная. И их сборная еще вылучается тем, что их, например, зараз гуляя одночасово у команде три топ-футболиста, которые являются детьми футболистов, так само топ, которые выступали за норвежскую сборную еще на чемпионате света 94-го года, который так само проходил у США. И так само за их играет адзін з топ гульцоў зараз, гэта Эрлінг Холанд.
2: Чым увогуле для цябе асабіста гэтыя гульні запомніліся?
3: Я магу сказаць хутчэй у цэлым пра чэмпіянат. Ну, шмат каго раздражняюць, напрыклад, так званыя перапынкі для гідрацыі, для таго, каб папіць вады. Ну, гэта ў США вывелі проста абавязковым, раз на тайм у вас перапынышак яшчэ ёсць на 3 хвіліны. Ну, як мяркуецца, гэта было зроблена па настойлівай просьбе амерыканскага боку, каб падаражэй яшчэ рэкламу туды впіхнуць. Потым запомнілася тое, што вось пачалі масава практыкаваць здымкі з камеры, которая усталявана каля вуха ў рэферы. І таму мы некаторыя галы можам паглядзець яшчэ вось прам знутры поля, як яны выглядаюць просто з боку самих гульцов фактично. Ну и запомнились, конечно, мне уже там просто некоторые сборные, которые удивляли. Кабо Верде запомнилось усім безумовно, особливо белорусам, там что стяг краины нагадывает, ну, бело-червоная полоска на фоне блакитного полотнища и у кола собранных золотых зорок такой. Ну это Беларусь и Европу, как кто-то сказал. Ну они вышли из группы, чего никто от них не шакал. Мне сподобалась гульня так само у сборной Марокко, вельми молодые, бадзёрые хлопцы. Ну і цэлы шэраг іншых зборных, але мае сімпатыі яшчэ з дзяцінства на баку англічан.
2: Шанцы ёсць?
3: Канешне. Футбол's coming home, як спяваюць ужо 10-годзямі заўзятары зборнай Англіі, футбол вяртаецца дамоў, таму што гэта зборная, которая за сваю гісторыю толькі аднойчы перамагла на чэмпіянаце свету, і было это там вельмі-вельмі даўно, у 50-х годах. І все. З тых часоў ні чэмпіянату Европы, ні чэмпіянату свету. Но мы верым, калісьці кубок вернецца дамоў.
2: А ці можна сказаць, што многія зараз забылі там кнігі, фільмы і глядзяць футбол?
3: Ну, канешне, зараз на гэты месяц шмат чаго дайшло на другі план.
1: Дзень оф!
2: Гэта была праграма «Дзень оф». З вамі была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
1: Дзень оф! Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: радио. Рация. Рация.
1: Раніца з рацією у суботу 11 липня, а вже 13 липня у Варшаві пройде Мальдіс Фест – зустріча, яка збере білоруських письменників, мастаков, дослідчиків і усіх, кому цікава культурна спадщина Білорусі. Організатори хочуть не тільки заховати пам'ять про минуле, але й показати, чим білоруська культура може зацікавити світ сьогодні. Керівник ініціативи «Мальдіс» Павел Мацукевич каже, головне питання фестивалю – про що розказує світу білоруська культура. Поводля його, важна, каб Білорусь усприймалася не тільки праз політичні події опошніх годов, але й праз яє багатую історію, літературу і мастацтва.
2: Это уже будет, коли подлечивать другие фестивали. Мы так само, ну, в этом году был первый фестиваль. Ну, с нагоды годовины основания инициативы «Мальдіс», тогда он проводился, был крышку в ином формате. Але так это так само было буйное мероприемство, и оно отбылось на початку вересня минулого года у Музея Вольной Беларуси. И мы вырешили знайти иншую пляцовку, якая, может быть, в неким сенте подкресливала так само и имидж белорусской культуры. Представляла ее больш привабным свете, звернула бы на себе увагу только представников белорусской диаспоры, а так само и польских представников. Тому мы мета накеравана шукали и вынику знайшли вот такую пляцовку у центра Варшавы, новый музей, музей сучасного мастацтва.
3: Уже с фестиваля вы плануете представить артефакты коллекции «Мальдіс». Можем уже крыху подкрыть секрет, что это будет?
2: Это сюрприз, тому это пакуй застается таемницей. Мы обвестим и покажем эти артефакты как раз в межах фестиваля. Это будет такой додатковый кошт для непосредных удельников фестиваля, которые придут до нас, яны атрымаюць магчымасць першымі даведацца, што гэта за артэфакт, і пабачыць яго на ўласныя вочы, таксама першымі. Дарэчы, удзел не каштуе нічога, трэба толькі прайсці рэгістрацыю. Ось, ну і атрымаць ад нас пацверджанне.
3: Акрамя гэтага, сярод цэнтральных гасцей фестываля стала Алексіевіч, чаму было важна запрасіць менавіта яе і ў такім фармаце.
2: Светлана Алексеевича, так само инчи удельники такие, как Михаил Халезин, Тина, Саша Филипенко, это по сутности наши головные культурные дипломаты сегодняшней Беларуси, люди, яких ведают замежники. Творчість, яких ведають заміжники, творчість, яких популярна серед заміжників, бо книги Алексєєвича, книги Саші Філіпенко перекладаються на заміжні мови, ну і до того ж Світлана Алексєєвича являється Нобелівською лауреаткою. Тому це персона сусвітного калібру, представниця Білорусі, білоруської культури, ну тому головна культурна дипломатка.
3: Крімя гэтага удзельніка фестывалі чакаюць цікавыя публічныя дискусії на тему «Хто розказує світу білоруська культура?». Что шакаете на выходе этой дискуссии? Есть, может быть, уже готовое решение этого питания?
2: Нет, тут нема готовых отказов. Как раз мы хотим их доведаться. Ну, не только мы хотим, мы предоставляем такую махчимость, как люди, ведомые белорусы, наши культурные дипломаты, как я сказал, рассказали про это, как яны это бачат, какие отгук яны мають на свою творчесть, на ту белорусскую культуру, якую яны фактично просовывают за межой. Конечно, нам самим хотелось бы доведаться, какие сенсы укладываются в эту белорусскую культуру, какие вынику в образ Беларуси повстае за межой раз гэтые сенсы.
3: Але перед дискуссией хотела бы задать еще питание, бо все ж таки, например, сёлета на Венецианском биеннале белорусская культура была представлена худшей в выгляде такой ахвяры. Ваша ж инициатива «Мальдіс», спадар Павел, худшей выступает пераможцем, який знаходит по всему свету белорусские каштовности и спробует вернуть их у Беларусь. То на ваш подлежение все ж таки белорусская культура за мяжой, это культура ахвяров и пераможцев?
2: Я думаю, что с большего это залежит от того, как от нашего решения. Мы в межах инициативы «Мальдіс» вырашили взять отказность за нашу будучиню, ну, за будучиню нашей краины, за будучиню белорусскости у тих масштабах, якія мы можем реализовать. И мы эту отказность спробуем нести, дякуючи подтримки белорусов, звичайных белорусов,

0: Раніца з грацією.
1: 30 хвилин до полудня в Беларуси, полова на 11 в Польше, а на белорусско-польском помежье невеликая облачность, махчимы, а местцам короткочасовые опадки дождю. У найтеплейший момент дня чекается 18-19 градусов. Ветер полночно-заходний, 2 в порывах до 5 метров за секунду, оттиск в межах нормы. Вечером и ночью невеликая облачность и без опадков, плюс 15 градусов вечером, 13 ночью. Анна Шайковская и афиша.
2: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афіша культурніцьких подій на виходний 11-12 ліпеня. У суботу 11 ліпеня у театрі у Стадолі у Тереміськах під Біловіжей покажуть спектаклі «Біженці 1915» на основі книги журналістки і письменниці Анети Примаки Онішк «Біженства 1915. Забиті утікачі». Початок о 19-й годині. Після спектаклю і короткого антракту відбудеться розмова з мастаками. Род гостей будут авторка книги Анета Примака-Онішк и режиссер Андрей Новик. Модератором дискуссии будет Яна Троц. У неделю 12 липня в Белостоку грає концерты славутый аккордеонист Ягор Забелов. Початок концерта в 18-й године у Белостоцким нетеатре. Фестиваль «Усход культуры. Иншае вымярэнне» в Белостоку. У рамках фестивалю у суботу 11 липня у центре имя Людвига Заменгофа о 10-й године починится семейный концерт Камила Папай и Марек Папай «Люська и музыка». О 14-й године у Белостоцким нетеатре починутся майстер-классы по традиционному спеву «Песни лета, песни кахання», якія буде Вестиева Гроховская. О 16-й године у центре имя Людвига Заменгофа починутся дебаты «Белосток. Трансформация. Як 90-е годы поменяли город». О 17-й године у Ружанце у парку Плянты выступить Матьева капела, гурт, які нагадвае старадаўні стылі вулічных капелаў. Яго репертуар распавядае гісторію міжваеннай Польшчы. Музыкі выкарыстоўваюць пераважна пісні са старой Варшавы і Львова. Цікавыя інструменты, твары і гумар адлюстроўваюць стыль старой вуліцы і надаюць ёй свежасці. А 18-й године у саборы Агія Сафія, что по улице Травястой у Белостоку выступить «Партес» – мужчинский православный церковный хор, який складается с профессийных вокалистов, заснованный в 2015 году у Познани Михалом Лашевичем, хормайстром и композитором из Белостока, який больше за 20 годзи связаны с познанской музычной сценой. У неделю 12 липня у рамках фестивалю «Усход культуры. Иншае вымярэнне» 11 годзине у центре імя Людвіга Заменгофа пачнуцца майстар-класы па ручной вышыўцы пад кіраўніцтвам Юстыны Жамойды. Гэта знаёмства з тэхнікай плоскай вышыўкі ў нетрадыцыйным і сучасным варыянце. А 18-й гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца канцэрт «Лукаш Дэмбінскі і Буба Баддже Куятэх. Дзве душы». А 20-й гадзіне ў амфітэатры Падляскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, пачнецца концерт «Бокка Ноэпе» выступить один из самых загадковых гуртов на польской альтернативной сцене. Музей войска у Белостоку запрошает в субботу 11 липня на семейный майстер-класс под назвой «На королевском кирмаше». Удельники доведаются про функционование середневечного королевского кирмашу и его значение о повседенном житии горожан. Початок о 11 године. У супрасли отбывается шостый фестиваль «Поміж вершами». У суботу 11 липня о 20 године у Театре Вершалин покажут спектакль «Ахвярование Вильге Фортиса». Постановка сполучає традиційные апокрифічные мотивы с сучасними формами актерского майстерства и музычного выражения. У неделю 12 липня у рамках фестивалю «Поміж вершами» о 20 године на сцене Театру Вершалин почнется концерт «Мотьон Трио» с сусветна вядомага польскага трыа акардэона. У нядзелю 12 ліпеня музей сельскай гаспадаркі імя ксяндза Кшыштафа Клюка ў Ціханоўцы запрашае на 16-ты высокамазавецкі заезд, адну з найвялікшых гістарычных падзей рэгіёну, якая сёлета будзе прысвечана 500-годзю ўключэння Мазоўі ў склад польскай кароны. 5 стагоддзяў таму, 10 верасня 1526 года, Мазавецкі Сойм прынёс прысягу на вернасць каралю Жагімонту першаму старому. Гэты знаменальны момант будзе ў цэнтры ўвагі сёлетняга гістарычнага відовішча. У абстаноўцы музея ў Ціханоўцы ўдзельнікі змогуць стаць сведкамі рэканструкцыі прысягі, прынятай перад манархам, і перанесціся ў свет польскага адраджэння. На працягу дня на тэрыторыі музея будуць размешчацца лагеры рэканструктараў, ваенныя дэманстрацыі, гістарычныя рамёствы і атракцыёны, якія дадуць магчымасць зазірнуць у паўсядзённае жыццё ў 16-м стагоддзі. Кульмінацыяй мерапрыемства стане відовішчная рэканструкцыя бітвы пад Воршай 1514 года. 16-ты высокамазавецкі заезд у музеі сельскай гаспадаркі ў Ціханоўцы пачнецца 12-й гадзіне.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Позняя раніца з Рацыяй у суботу. Працягнем, а бліжэйшыя хвіліны пра беларускія танцы. Фольк на моле, варштаты і потанцовкі в Бжэжні. Цыкл сустрэч пад такой назвай ладзіць беларускі музыка Яўген Барышнікаў. Мерапрыемствы адбываюцца раз на тыдзень, дзякуючы культурніцкай стыпендыі фонду «Штворчы», кажа сам творца.
3: В каждом городе Польши есть творчие этой фундуши всякие для местовых жихаров. Я подался на проект и отримал от улады города стипендию на лето на то, как играть танцы на молов в жизни. Я их играл пару год до этого, потом был перепыночек на год на два, были иншие справы. И зараз, дякуючи подтримці города, можно до этого вернуться, к чему я вельми тешуся.
4: Выглядало это так, что есть мола, пирс на Гданьску, и там проверенная пляцовочка на этом пирсе, куда раз на тыдень, неделю запрашаем людей прийти потанцевать просто на свежем поветре, на закате солнца, в неделю, в вечере. У субботу, пятницу, там, звичайно, в районе мола вельми шумно, активно, что-нибудь отбываются, всякие фестивали, там регаты, поборницы спортивные, там побольше пляцовки. Красей там вельми шумно и сумбурно. А неделя вечера, она такая спокойная. И вот в эту спокойную неделю, вечеры, можно прийти на морка и потанцевать просто над водой, на пирсе.
5: И какие танцы вы развучиваете, кого запрашиваете туда, и кто ваши основные удельники?
4: Основные удельники – костяк людей, которые до нас ходили на танцы, белорусы, которые до нас ходили на танцы, и представники мясовой польской тусовки танцевальной. Часом долучаются просто туристы, но, как правило, люди соромятся долучаться, они думают, что народные танцы – это что-то такое, что чему треба долго учиться, быть у неким там гурте песни и танца и так далее. И когда их запрашаешь, они такие: «Ой, не, мы просто посидим, поглядим». Ну, сидят и глядят, им цікаво.
5: Чи треба неким чином подрихтоваться, перш чим прийти до вас, може, обуток, одіння?
4: Да не треба, не. Ну, обуток зручный, конечно, как бы обуток. Но это дравляный настил, была спека зараз. Танцевали и босиком там, бок, это не так критично. А он ожидание. И, ну, классно, когда есть люди с досвидом подобных танцев. Говорка идет про как бы, так званые социальные танцы, да, когда нема там никаких акробатичных этюдов, просто люди таким чином коммуникуют про танец. Это просто способ бавить час. И эти танцы учатся, что называется, с ноги. Бок можно поглядеть, как танчить иншие и долучиться. Но это, на жаль, не агульные веды, скажем так. Вот люди, которые мают досвид не только в Польше, не только в Беларуси, в целом регионе такое есть, в Украине, в Литве, в Латвии такие танцы отбываются. Люди, которые мают этот досвид, которые доразумеют, про что говорка, и они долучаются простей, худшей, спокойней и доразумеют, про что говорка. Люди, которые такого николи не бачили, для них это, конечно, ломает троху шаблон. Бо я все-таки в сенсе танцевать, в сенсе на улице, в сенсе там под дуды некие. Как правильно, а как неправильно, научите нас кто-нибудь. Ось, то есть мы показываем там базовые какие-то кроки, базовые некие рухи. Но в целом классно, когда приходят люди, которые уже умеют, альбо умеют учиться с ноги. Вот это идеальная публика.
5: Скажите, что это танцы социальные, то это значит, что люди приходят туда и знакомятся, это налаживание таких социальных связей, интеграция, и что еще?
4: Ну, миновито, так. Это говорка про это. Это бок танец, как способ просто коммуникации, знакомства таким ключом. Это танцы были много стагоддзяў и до этого, в принципе, есть. То есть мы не говорим про профессийные танцы, которые для сцены, там, где есть разный подел на глядачоў и выступовцев. Мы говорим про танцы, у которых все удельники, где нема как бы просто, ну, не повинно быть по-хорошему глядачоў и музыкантов, там, особных, там, выступовцев, артистов, а все сами себе как бы створают свято, все артисты в этом сенсе.
2: Про фолк на моле, варштаты и потанцовки в Бжэжні, цикл сустрэч под такой назвой, расповедал белорусский музыка и организатор танцаў Яўген Барышнікаў.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Война не уникнена. Темный народ спивается. Верните белорусам Лявониху.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 году часопіс «Крывіч» опубликовал наступное. Мы сказали, что война не уникнена. Это не только наша думка, а пераконанне всей Заходней Европы. Хоть война гэта не выбухне еще ни сегодня, ни завтра, але во всех политичных, а больше того, у войсковых кругах, лічацца с этой войной как неминучей подеей. Як же воображают себе европейские войсковые круги эту войну и ее ход и выники? Найбольш правдоподобно, что Польшу у этой войне будет не без супольников. А кроме Румынии, мабыть, знойдутся еще другие участники войны на стороне Польши. Шансы сувязи советских республик с этого боку горшие. Але совсем без супольников и яны не останутся. Обе две воюющие стороны, а кроме официальных супольников, будут иметь еще неофициальных, тайных, але вельми уплывовых на войну своих сторонников.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Газета «Беларускі звон» у 1922 годзе апублікавала затімку з загалоўкам «Дабрадзеі» у Дзюхкусі. «Вёска п'янствуець. Там, где даўней пры цары была одна монополька, там у Польскай Республіцы стала пяць карчом, якія завуцца рэстаўрацыі, склепы він і гэтак далей, чаго-чаго у нас няма, а гарэлкі ўсюды па горла. Тёмный народ співаецца».
0: Беларусь у Интербельме.
1: Праз 10 гадоў, у 1932-м, тое ж выданне «Беларускі звон» апублікавала наступную заўвагу. І Лявоніху прысабечылі. Газета «Суова» адзначае паварот на вёсцы пры забытага ўжо беларускага нацыянальнага танцу «Лявонікі». Вельмі гэта прыемна, але характэрна, што «Суова» называе «Лявоніху» не беларускім танцам, а танцам «нашых мужыкоў». Пытанне, як разумеюць паны абшарнікі гэтае выражэнне «нашых мужыкоў», ці як іх былых падданых, ці як польскіх, падобна да таго, як колькі гадоў назад на выстаўцы дэкарацыйнага мастацтва ў Парыжу беларускія тканіны з Лідчыны фігуравалі як вырабы «люду польскіего», і як такія былі адзначаны «залатым медалём».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знакомить Стась Дедерка.
1: Бандиты под Вильней. Польские туристы рекомендуют Браслоу. Смелая думка супроть мирной посредности.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «За правду» написала про бандитский напад под Вильней. Несколько дней назад на двор новоселки под самой Вильней напали оружные бандиты, которые зарабовали 4 коней и утекли с причины поднятой тревоги. Погоня не дала никаких выников. Как видать, даже расстрел головы бандитов-шоферов не заполохал бандитов.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: У 1924-м наш стяг передруковал с польской прессы уражение польских туристов от Заходней Беларуси. До прикладу. С замковой горы Браслава отчиняется просто надзвычайный выгляд. Лясов, долинов, озеров и узгорков так шмат, что перелечить их нельга. Пропадают за воротах, знову показываются и знову пропадают. Гэты край – идеальный край для летнего отпочинку. Геологичная его будова, кристалличная будова дна озеров, робить тое, что сырости тут мало. Климат сухи, есть значные обшары хвойного лесу, хоть и моцно потеребленного у часе войны. Экскурсии по ваколицах дают шмат цікавого. Знойдутся там и цікавые забытки старосветчины, рештки старосветских будинков, дороги, обкруженные чарами легендов.
0: Беларусь у Интербельме.
1: У сборнику «Заходняя Беларусь» в 1923 году был опубликован текст философа Игната Канчеўскага «Мы разом» по знаку в душках «С посмертной спадщины». «Не видать вас, братья, у крывавым тумане на дымном шляху гаманливой штуденности. Але уще мы разом, бо нас лучая супольность одна». Коли ты идешь смело у кровавую бойку, полную темры и плачу, забойства и злости, хаваючи в сердце своим тяжер замирайней радость кахання, то нас злучая у тяжкую хвилину супольность ахвяры. Коли ты идешь на потоптание людских законов, каб с тяжких кайданов вызволить дух человечества, что там у вас трогах и на эшафотах, ты с нами, брат наш, бо нас злучая супольность ахвяры. Коли твоя смелая думка змагается с тем, что приняла мирная посредность, коли ты шукаешь новых шляхов до солнца и новой гармонии формов променных, не полохайся лесу тых, кого давней спалили на вогнищах. Так само ты с нами, брат наш, бо нас злучая супольность ахвяры. Коли ты стоишь пред святым алтаром у пустой святыни и узносишь хвалу неведомому, кого злучая душа твоя у светлом имкненней пэўности ясной, мы разом, бо нас злучая супольность ахвяры.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: У Кракове з'явилася асоциация белорусских выдавцов. Первая профессийная организация, якая объединяет белорусские выдавецтвы у эмиграции. Задача инициативы – координовать деятельность книговыдавецкой галины, оборонять профессийные интересы и представлять белорусскую книгу на международном уровне. Я уверена, что белорусская книга целиком конкурентоспособная с зарубежной, отзначила старшиня ассоциации Валентина Барбара Андреева.
2: На ваш погляд, насколько конкурентоспособная белорусская литература в сравнении с зарубежной?
3: Абсолютно конкурентоспособная. Абсолютно. У нас такие классные книжки, что коли б только мы научились всем этим магичным штучкам, которые используют замежные выдавецтвы, буйные замежные выдавецтвы. Это, известно, что магия, это в двукосьях, я вымовляю это слово, в двукосье, потому что это не магия, это механизмы, рыночные механизмы, с которыми працует весь свет. Кто далекий от этого, то и может почитать вот книгу Yellow Face Ребекки Кван, которая вышла в выдавецтве Янушкевич в белорусском перекладе. Там больше-меньше описано, как все працует. Наши чудовные белорусские книги, коли бы яны имели шанец быть перекладенными и трапить у систему распаўсюду, у руки команде пиарщиков, то яны б были бестселлерами. Іншая справа, что никому нема справы, да? Не, я не маю рации, коли кажу, что никому нема справы. Белорусам есть справа, але вядома, что каждый народ, каждое выдавецтво, ну, просовывает свои цікавості, свои идеи, темы своих авторов, с якими зручно працаваць перед усім. И белорусы еще покуль это не зручная команда, не зручный материал для того, чтобы робить на им бизнес и, соответственно, робить добрый пиар нашим книгам. Але я уверена, что мы научимся. Мы настолько талановиты и добро схопливаем все эти правила гульни, что мы знойдем выход и знойдем подыход и да, этой справы так само.
2: Ці открыли вы для себе, який кручок повинен быть у творы литературном для того, каб ён зачапіў аудиторию?
3: Самым главным крючком я лічу сумленную працу автора. Коли автор отдается праце над твором на 110%, вкладывается, отказно подыходит, шануя своего читача, не выкрыстовывая читача як бидон для зливания туды своих эмоций, а разумея, что он хоча сказаць, якія ў яго ёсць сродкі, каб гэта сказаць, шукае метафары, шукае сюжэтныя лініі, якія здзівяць чытача, то тэкст атрымаецца. Калі аўтар недаацэньвае чытача, заўжды атрымліваецца горш.
2: Якую тэндэнцыю апошніх ўжо 6 гадоў, то бок з 2020-го, у літаратуры вы падзначылі? Ці ёсць у аўтараў імкненне да таго, каб яшчэ больше ідэнтыфікаваць беларусаў як нацыю, падкрэсліваць дзесьці гэтыя бел-чырвона-белыя сімвалы альбо штосьці вось у такім накірунку?
3: У аўтараў, у сапраўдных аўтараў, якія думаюць пра тое, што пішуць, у іх нема імкнення займацца прапагандай або навязваннем, або навешваннем ярлыкоў, маркіруючы, што б то ні было, ўжо знаёмымі сімваламі. Задача пісьменніка не ў тым, каб навязаць нейкую думку чытачу. Задача пісьменніка паставіць пытанне перад чытачом і паспрабаваць адказаць на яго сюжэтнымі нейкімі лініямі, даць чытачу таксама прастору для думкі і разважання.
1: Віце-старшынём асацыяцыі быў абраны Ілля Андрэеў. Рашэнне аб стварэнні асацыяцыі было прынятае летась падчас фестывалю інтэлектуальнай кнігі «Прадмова» у Варшаве.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Повинен быть сигнал загаги. Премьер-министр Нидерландов закликает Европу взмацнить тиск на Россию. Чому на выборах у координационную раду четвертого скликания удельничала только одна политическая партия? Фонд «Коммуникат» выпускает книгу Анеты Примаки «Онишка. Камяни. Мусили полететь за твердая минувшина Подляша» у перекладе на белорусскую мову. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что европейские страны должны оставаться заодиночными на всех уровнях, в том числе у ОБСЕ, чтобы увеличить тиск на Россию и примусить ее спынить войну сопроть Украины. Он подкреслил, что Украина обороняет не только свою территорию и граждан, але и мир у Европе и международный правопорядок. Он запевнил, что Нидерланды будут протягивать, подтримывать Украину и закликал до протягу тиску на Москву, поведомляя Укринформ. Украина так само обороняет международный правопорядок, основанный на правилах закона, в том числе ОБСЕ и обязательства, которые мы все взяли на себе. Вот почему Нидерланды твердо подтримывают Украину и будут протягивать это и робить. Вельми важно, как мы все заставались задиночными и не губляли импульсу у подтримки Украины и взмацнении тиску на Россию, бо это уже доказало свою эффективность, сказал Йеттен. Премьер-министр Нидерландов так само звернулся до ОБСЕ и інших международных организаций с просьбой повеличить тиск на президента России Владимира Путина. По его слову, ответный сигнал повинен почуться с ГА. И он подкреслил, что Россия должна погодиться на неотложное спынение огня и начать значные перемоги для достижения справедливого и тривалого мира. У выборах у координационную раду четвертого складу, которые отбылися недавно, удельничала только Объединенная громадянская партия, которая утворила фракцию Объединенная громадянская платформа. Иншая партия от удела в выборах устремались. Позицию партии БНФ по этим питанию потлумачил выполняющий обязанности керовника партии у замежжи Юрась Меляшкевич.
3: С нашего пункта гледжения, это одна из только с пляцовок, где можно гуртовать белорусскую демократичную позицию. Вот. Политичные партии – это такий же равнозначный субъект политического життя, альбо, можно так сказать, институция, якая может иметь свою власну внутреннюю идею, как необходимо удельничать в политическом процессе. И мы решили, что для нас важнее наша субъектность, которую мы развиваем внутренними теми ресурсами, которые мы имеем.
2: Партия БНФ зараз ведет кампанию по усталеванию бело-червоно-белого стягу на Грунвальдском поле. Поводу Юрася Мелешкевича, это допоможет вернуть белорусской спадчине належное место в историчной памяти про битву 1410 года. Фонд «Коммуникат» выпускает с друку переклад важной книги для захования памяти белоруса у Белосточины авторства Анеты Примаки-Онишк. Камени мусили полететь, затертая минувшина Подляша. С польской мовы на белорусскую книгу переклала Наталья Русецкая. До света национальных меньшинств часто выключается с официальной истории. У полночно-усходней Польши так само мало говорилось про то, что довелось пережить белорусской православной супольности, беженства, послевоенные переселения и злочинства. Анета Примака-Онишка показывает, что трагичные подеи и послевоенные отбывались не только на поудни, але и на полночи Белосточины. Авторка, как и в выпадку своей первой книги про беженство, отштурховывается до семейной истории. Ее дед так само загинул от рук польского подполья, как нібыта коммунист. Анонсы. Сегодня у амфитеатра на Рауце отбудется свято «Ночь Купалы» на меже таемницы. Початок программы о 16.30, когда от Гминного центра культуры до амфитеатра пройдет купальское шествие. Официальное открытие запланованное на 17 годину. На сцене выступают белорусские народные коллективы из Белосточины, Цаглинки, Нараучанки, а так само околица из Латвии. Университет третьего взрослого, Куранте, Льотос, Давид Шимчук-бенд, Ас і Гойракі. Головною зоркою вечора стане гурт Еней. Відбудеться так само підведення виніків конкурсу на купальський вінок і скульптурного пленеру. А 22-й годині удельники свята пустять вянки по раце на рауце. А вечер завершиться забавой з гуртом Ас. Подія включена у літній календар мероприємства у регіону Біловезької пущі. Больш новина вы знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио «Рация». Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня удение на белорусско-польском помеже изменливая хмарность. Местами махчимые короткочасовые дожди. Температура по ветра максимально прогреется у день от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск пониже.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Словы с музыкой. На радио «Рация».

Минимальная инструментальная аранжировка, якая добавляет мистики к этим выполнениям, да и вокалисты, которые так само нібито з інших вимиранняв. А перед нами майстра гитары, который отримал в этом году у родной краине, у Латвии, звание инструменталиста году. Гитарист Гинц Смукайс так само был гостем Белостоцкого фестивалю, выступил в программе супольно с ведомым литовским вокалистом Daddy was a Milkman. Концерт начался, однако, с сольного твора, который выполнил Гинц. Не только показал музычное мастерство, но и заявил про свой отметный стиль. Гинц Смукайс.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Ак 8. Паскаль Бидоа в записи «Plain Lun» удельничали так само Марися Осу, увага, лондонская арпистка, якая походит с Польши, де Сарати Корвар и Дуду Курате. А перед нами черговая вельми экспериментальная супраца Хана Пил и Бэйбэй Ванг записали супольный дебютный альбом «The Endless Dance». Бэйбэй Ванг – это китайская перкуссионистка, а Хана Пил – полночно-ирландская продюсерка, але так само радиоведучая. Гэты альбом проста жемчужына. Тое, як гуляе сваім голасам Ванг і як гэта спрацавала з прапановамі Піл, як арганічна спалучана проста мёд. У пісні «Awaken the Insects» голас яшчэ суправаджаюць бамбуковыя клапчыкі, якіх называюць «Куайбан». Пакіну вас з гэтымі артысткамі.
2: Ну口音吃葡萄不吐葡萄皮，那个不吃葡萄倒吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮，那个吃葡萄不吐葡萄皮，打南边来了个哑巴，手里别了个喇叭，打北边来了个喇叭，手里别了个塔嘛。别这喇叭的哑巴不愿拿，喇叭快提着喇叭的哑巴的喇嘛，不知是别这喇叭的。

0: Слови з музикою. Радіо Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 15-та година, у Польщі 14-та. Озброєні сили України заявили про нову операцію у Азовському морі. Білорусу повертання додому на межі все частіше роздягають догола. Сьогодні День пам'яті Олеся Пушкіна. У студії Анжеліка Ляльковська. Поводле Генерального штабу Збройних сил України у ночь на 12 липня у межах операции по ослаблению военно-экономичного потенциала России были нанесены удары по суднах, которые, поводле украинского боку, використовувалися для военной логистики и перевозки нафты об уход международных санкций. Украинский генштаб стверджает, что поразил 21 танкер, 4 буксиры и 2 сухогрузы. Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Броди, ведомый под позывным Мадзяр, поведомил, что за пошли 6 дней украинские войскоўцы поразили огульные складанности 76 российских суднов. Поводле его слов, эта операция накированная на обмежевание магчимостью так званого теневого нафтового флоту России. Белорусу при вертании на родиму все частей подвергают особистому нагляду на межи. Про это поведомляет выдание «Наша Нива» со посылкой на сведчение нескольких громадян. Поводле их слов, звестных этого года особных людей, которые ранее имели администрационные протоколы, связанные с политичными подеями, а кроме проверки телефона, накировывать на особистый догляд. У некоторых выпадках им сгадывают распрануться до нижней белизны. Нагляд, как ствержается, проводится у присутности двух понятых, после чего складается отповедный протокол. Поводле сведчения в суразмовцу выдания, подобные выпадки отбываются на сухопутной межи при вертании с краин Европы, так и в аэропорте после международных авиарейсов. Одна женщина рассказала, что после вертания с Турции ее накировали на индивидуальный нагляд, подчас якого проверили особистые речи, обуток и вопротку. Поводле ее слов, супрацовники растлумачили, что такие процедуры проводятся выборочно поводле решения керовництва мытни. Згодно с артикулом 329 Мытного кодекса Евразийского экономичного союза, особистый нагляд может проводиться, коли есть подставы мерковать, что человек хавает товары, перемещение яких през межу, порушая мытные правила. Сегодня день памяти Олеся Пушкина, белорусского мастака, перформера, монументалиста и политвязня. Он помер у ночь с 10 на 12 липня 2023 года во возрасте 57 годов в реанимации, после того, как был терминово доставлен с городенской турмы в больницу. Поводле близких у мастака возникла прободная язва, однако необходимая медицинская допомога была оказана занадто поздно. Еще в конце 80-х годов минулого стагодия Олесь Пушкин удельничал у деятельности товариства «Талака», допомагал добраупорядковывать урочище Куропаты, популяризовал белорусскую мову и историчную память. Однако, ведомо все Беларуси, и он стал после самой знакомитой мастацко-политичной акции у день, коли поводле Конституции 1994 года закончился первый пятигодовый президентский термин Александра Лукашенки, мастак привез до администрации президента тачку с гноем, портретом Лукашенки и шильдой запленную пятигодовую працу. После он уткнул портрет вилы. Акция отримала назву «Гной для президента» и стала одной из самых ведомых акций белорусского мастацкого протесту. Олесь Пушкин был не только мастаком, але и профессийным монументалистом и реставратором. Одной из самых ведомых ягоных монументальных прац стал роспис «Страшный суд у церкви у Бобры». Сярод осудженных на пекло мастак намалявал постать, у рысах якой сучасники познали Александра Лукашенку. У 2015-2016 годах Олесь Пушкин наведывал усход Украины, где шла антитеррористичная операция. Он удельничал у мастацким пленеры. Сярод его ведомых работ этого периода – портрет белорусского доброохотника Олеся Чаркашина, який загинул, обороняючи Украину. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У найбліжэйшыя гадзіны ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна пахмурнае надвор'е, а дождж будзе паступова сціхаць. Тэмпература паветра панізіцца прыкладна з 20 да 18 градусаў цяпла. Да вечара ў рэгіёне захоўваецца жоўты папярэджанне аб навальніцах, таму месцамі магчымыя кароткачасовыя ліўні, моцныя парывы ветру і нават град. Калі збіраецеся ў дарогу ці на шпацыр, не забудзьцеся ўзяць з сабой парасон і сачыце за зменамі надвор'я.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Ну, на вот октябрьский праз А по-белорусски, да. Это за все выглядит
1: досить дико. Ну, хотя с іншого боку, Трасянка, это наше ж все, да. Там вельми люди соковитые размовляют на трасянце. Популярное самое слово «аны».
0: «Аны»?
1: «Аны», то есть «они». «Аны» – это вот сплошь везде. «Аны», «комарей», «звездей», да, вот такие обороты. «Запиток».
0: Нам, мне здається, комари.
1: Манаєз.
0: Мені здається, комарей. Здається, так кажуть повсюди у нас.
1: Не ведаю. Ну там от популярне. Комарей. Ну таке, от все послухаєш. Ну, свій особливий край. Ну просто приїжджай, збирай фольклор. Але ж живемо і боїмося. Як гэты лимон перетворити у лимонад?
2: Я

0: И в свой час у меня был сябр Василь Каченя. Мы с ним начали читать местовую районку. Я не про то рассказываю, про другое, про Радомельскую показуху. Мы стали читать им местовую районку и смеяться с того, что там написано, вся эта пропаганда. Там с помылками, с этими, с ментальными помылками некими, с идеологичными, с историчными, что попало было. И мы это ржали, сочиняли еще песни. И вот тогда до нас пришла популярность. Вот. А дагэтуль я сочинил патриотический рэп «Я из деревни». Ее исполняла юная пионерка, из якого она класса там была. Не помню, 7-го, 7-го, напомню. Ксения Дзигелька. Она вельми была послухмяная девочка и поверила взрослым. И спела весь этот бред. Ну, как он бред был? Это были те нарративы, якими нас кормила пропаганда. Пропаганда, да? И вот оно выстрелило. 1 000 000 проглядов. 2012 год, красовик. Навод померкло то, что Статкевич вышел, тогда его выпустили. Из этого, из Москвы телефонуют. Где у вас аэродром? Мы сейчас прилетим, интервью будем брать. Такое было вот, короче, замес. А ты про это не ведаешь, да?
1: На мой сором, я соправды.
2: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дзигелька. Я люблю вас!

0: Мало цього ведаю.
1: Ти тоді на гітарі грав просто, нічого. Ти мені як за все. Короче, я що хотів сказати, що я паразитирую на хибах системи. Вот эти все песенки, пасквили, а на личности приходишь на особу и здесь декваешься, смеешься, смеешься. И вот так мы же мы с Маргаритой робили. Я кажу, давай прямо адресовать вот этим всем людоедам про то, что про мы их думаем. А люди, как было бачно, подтримали нас. Зараз уже это не актуально, потому что уже кольки не смейся, ситуация не меняется. А тогда еще был імпет, что все хутко поменяется, можно з них посміятися і поржать. І это саправды давало некого морального моральной переваги над лукашистами. Я ж у меня стиль такий: насміхатися, насмешка. З того, з той речисності, яка я є. Научив этому меня Михалок со своїх песен і з передач Саши і Сережи. Вот они там что-то ржались с этим, с Хацкевичем. И это два персонажа, яких они показывали, это типовые рудобельцы. Вот они так размовляют, так на все глядят, так вот думают. Мы со своим сябром Василем Каченем взяли местовую районку, червоные кастрычнички, стали читать уже эти артикулы. А в этих артикулах что попало? Что попало? И эту районку никто не читает. Вот, например, когда у часы, когда была Валентина Шлопакова, ныне это самое, по делам райвыконкама, она там головная, а когда она была редакторкой, то она писала такие заголовки: «Снисхождение неуместны там, где неуместны». И либо «Птицы улетели, а с ними проблемы». И хочется почитать сразу вот этот артикул. Мы читали, ржали. Они крыудились постоянно. И мы такие стали популярны. Мы еще и песенки всякие придумывали перед передачками. Вот. А потом, до этого, я зарабил патриотичный рэп. «Я из деревни» называется. Ксения Дигелька выконывала и семиклассница, напевно, тогда. Послухмяная девчинка, якая доверилась дорослым. И рассказала весь патриотический, идеологический нарратив, на який нас сыпался с телебачення и газет. Так вот, не сподобалось чомусь местовым так, чиновникам и государственным деятелям. И они нас начали звольнять, потом восстанавливать. Нас директрисы три раза так заработали. В итоге сказали, будем хвалить.
0: Скажи, а где ты працавал? Куди, откуда звольнять?
1: З дома этих, дома дитячей творчості. Там я був акомпаніатором. Ось, оттуль звольнять. Каратей, решили хвалить яны гэты патриотический рэп. Нам телефонували з Москвы. Комсомольская правда, здається. У вас там є аэропорт, мы зараз прилетим, возьмем интервью. Короче, такий був замес. 2012 год, красовик, навод померкло то, что Статкевича выпустили на фоне гэтага, гэтай падзеі. Першые миллионы прогляд у белорусском сегменте Ютуба. Я тады зразумеў, что я молодец, что я могу не бояться, что я повинен не бояться, я повинен творить, потому что людям гэта падабаецца. Ну так, красная зелень, гэта як бы тая ж концепция.
0: Ну я чу, уже червоная зелень.
1: Ну, красная зелень, потому что это тросянка.
0: Я хотел бы доведаться, как ты трапил на эту посаду аккомпаниатора. Что это такое? Как можно в вашем селе, в поселку, как можно трапить на такую высокую посаду? Что это такое?
1: Ранее я скончил технар гомельский по технологии дизайн мебельного производства. Я ни день не працавал на этой мебельной вытворчестве, потому что я николи не любил мебель. Я просто как в армию не пойти и пошел учиться. Я приехал в свой поселок, уладковался станочником у Лясгаз, полторы там года перекладывал дощечки, ну просто с одного станка на инший. А потом мне надокучило, соседки сказал, возьмите меня куда-нибудь у какую-нибудь творческую специальность, например, у дом дитячего творчества. Отчинился только тогда дом дитячего творчества. И я вел кружок рисунок и живопись. Я рисовал, ну, я повинен был учить рисовать деток. А я их не любил рисовать, потому что, ну, я умел рисовать, а меня никто не учил. Як их учить, я не ведаю. Я сам за них рисовал, короче. Перемагал в конкурсах. Перемагал. Потом говорю, ну не могу, я, приведите меня на это, на это, фонограммки шукать какие-нибудь, на утренники. Ну, перевели. Я уже там детей учил гитарки. Вот гитарки мне уже подобалось. Мы уже там посочиняли песенок всяких про школу. Уже можно что-то было показать. Ну, вот один такой. А я уже на тот момент все умел. И в Word картинку уставить, и написать нечто, и придумать, и вершик некий. И я уже был на расхват по всем специальностям. У меня там, я все работы творил, потому что тетки не умели с компьютером працевать. А вот приходит замова на конкурс. Я лидер. Вот, вот первая ассоциация у тебя какая у Беларуси? Кто может быть лидером?
0: У меня не пытайся. Я завсёды был сбоку от громадства. Я когда глядел на этих лидеров...
1: Ну, один же не.
0: У меня и у им... Я не бачу в им харизмы.
1: Не, это у тебя личное, а у им харизмы чрезмерно, просто хапая.

0: вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона. Мы вам перезвоним.
1: Это беспокоит вас, Андрей Паук. Здравствуйте. Впечатлен вашим дарованием, талантами, сочинительством. Хочу с вами сотрудничать. Перезвоните мне, пожалуйста, с наилучшими пожеланиями, Андрей Паук.
2: Вот я на его так само поглядел. Кто у нас лидер? Кто может быть? Поэтому песню написал под его. Чтобы такая девчинка какая-нибудь или пионерка сочиняла, это, восторгалась нашей страной и всеми достижениями. Вось. Вот так я попал на аккомпаниатора.
3: С этого момента подробязней. Як ты почал играть на гитаре? Что тебе натхняло? Чому? И як у тебя з'явилися думки про то, что треба писать песни, рэпы? И какая твоя была первая гитара? Больше-меньше так, широко. Бо про гитару это мое.
2: Я памятаю, что в дзяцінстве, еще коли был у початковых классах, я брал палку такую какую-то плоскую дома. Этой палкой мати под шкафами, под канапами там нечто вытирала. Я брал и имитовал игру на гитаре. Я, наверное, здесь типа телебачення убачил, что так можно. И мне так это подобалось просто. Я не чул музыки, але мне подобалось, что мои руки чимсь заняты. И вот, когда я поступил в той технар на деревоопрацовку, я тогда откладывал то, что мать давала мне на ежу, и купил на рынку гомельском первую гитару акустичную. И я на ней стал тренироваться.
3: Тогда еще были такие. Я спыню тебе на секунду, что это была за первая гитара?
2: Я на 10 было в Украине, сдается, выраблена. Мне так сдается. Там нечто было написано. Некое место украинское. Я еще переживал, мол, у меня слуху нема. И стал аккорды учить. Тогда еще были такие маленькие книжечки, самоучитель на гитаре. И там всякие песенки ты подбирал. И потом я зрозумел, что я соображаю, что и как потребно в музыке менять аккорды, и чему есть некие закономерности у этом. И тогда я уже стал некий досвеченный, научился.
3: Скажи, пожалуйста, это вельми истотный момент. Ти был у тебя какой-нибудь наставник? Як наогул, вот первый аккорд, як наладить гитару? Вот это, ну, зараз-то все зрозумело. Можно залезть просто на YouTube, школа Пита Павлова, граем, и там первый крок, як наладить гитару, як поставить струны и так далее, як притиснуть аккорд АМ. А як было у тебя?
2: Ну, у меня, я боялся, прежде за все, что я не смогу я настроить. И, здається, не было у меня никакого тюнера тогда. Але мне показали, здається, хлопцы, вот это на пятом ладу, як треба, как бы гучали однольково струны в унисон. И тогда я соображал уже, может, оно не было настроено под докладно под ля и под ми, але относно струн, все струны были добро настроены. Потом я уже зрозумел, как это працює. У меня не было учителей, окромя тих хлопцев, которые уже умели играть в общаге, нечто показывали. И я этой аппликации запоминал этой мелодии и просто повторял. Бывало такое, что я играю 5 минут, у меня ничего не отрымливается, я кидаю гитару. Хожу еще раз 5 минут, и снова я беру, потому что хочется рукам заняться. И вот, быцем бы, уже надокучило, а все равно руки брали сами гитару, играли, покуль я не научился.
3: Ведаешь, Андрей, это моя тема, я от тебя не отчаплюсь, покуль ты мне все ж таки не расскажешь подробязности. Бо, еще раз, вот ты у себя в интернате зауважил хлопцев, которые играют некие песни. Что это были за песни? Мы с разных с тобой поколений музычных, какие первые вот были песни, какие первые, самый первый крок, вот самое первое, что ты выучил, что вот ты взял гитару и начинаешь, что это?
2: Первое, как это не дивно, первое меня натхнил на слово под музыку, под аккомпанемент Высоцкий. Его поэзия натхнила меня. Потому что это формировало певный настрой в голове. А потом опинулось, что музыка вогуле это аудонаркота. И ты можешь манипулировать этим настроем со своими слухачами. И больше за все мне хотелось привабить девчин тем, что я играю на гитаре. И это была еще одна головная причина. И у меня это таки отрымалось, когда я играл. А потом я стал им нечто присвечать там еще, так-сяк, некие частушки. Первое, а что играли хлопцы? Хлопцы играли русский рок. на границе ключ переломлен пополам. Классика, классика тогдашних годов. Повесил что-то на спинку стула, что-то там музыкант, вот это вот. Это играли, Агату Кристи играли, там сказочная тайга. Потом мы играли уже у себя в Октябрьском «Короля и Шута». Все это вот, прогоняли все эти дивные казки. Ну вот такое. «Металлику» мы не играли, но только если вот этот медляк, вот этот риф все выучили и не гоняли.
3: Який риф?
2: Ну, пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Ба-бам-бам, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как оно называется там?
3: Nothing matters.
2: Вот это, я не знаю, как это переводится. Думаю, что ничего пошлого.
3: Ничего. У меня есть переклад, мой властный переклад. И там это больше, довольно далеко от...
2: оригинала.
3: Але оно гучить просто фонетично подобно. Сродок и мета.

Во, еще с Цоем играли. Ну, это, конечно, классика Цоя. «Звезда по имени Солнце» — одна из первых. И я могу сказать, что свой музыкальный багаж я все-таки с русского рока отримал.

Беже, не, мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брамы.

Гриневич, там татова сестра была, то там меня забрали, я там не знаю, сколько часу жила у Гриневич. И кажу, я мало жила с мамою, бо маме было тяжко, трое детей, то только кузины забирали меня, чтобы я побыла де троху, чтобы маме легче было. И такое это житие было, направду. Так он раз лягу спать, как подумаю, то ж и плачу, лежу. Думаю, какое это житие, какое это дитинство было. То было горование, не то было, что кажу, житие.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20-я година, у Польши 19-я. Россия изменила тактику поветренных атак по Украине. Каля Софійскага сабора ў Полацку знайшлі фрагменты сцяны 12-го стагоддзя. Жыхары Падляшча пачынаюць святкаваць Дзень святых апосталаў Пятра і Паўла. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Россия изменила тактику поветренных атак по Украине, что ускладнило працу украинской супрацьпаветренной обороны, про гэта піша французское выданне Le Monde. Паводле выдання, Украина теперь амаль бесперапынна сустыкается с ударами баллистичных ракет и новых реактивных беспилотников. Российские атаки стали больш насычанымі и складанымі для перахопу. Одним з новых выкликов стали реактивные дроны «Герань», якія паводле украинских экспертов летять хутчэй и выше из ранейшей модели шахедов, что ускладняє их знищение. Так само Россия, как означается, изменила подход до массированных ударов. Замест растягнутых у часе атак теперь выкористовывается тактика одночасовой перегрузки систем супрать поветренной обороны, великой колькостью ракет и беспилотников. За моцного наводнения у одним из автономных районов Китая были пошкоджены змеиные фермы. По водле звесток мясцовых уладов, за одной из ферм утекли каля 1000 змей, у тым лику кобры. Улады накировали специальные группы для отлову змей и закликали жихаров не спробовать ловить их самостойно, а поведомлять про зауваженных рептилий. Каля Софійскага сабора у Полацку археологи знайшли фрагменты стены 12-го стагоддзя. Знаходку зрабіла экспедиция Полацкага державного університету падчас раскопок, якія проводятся перед будучай реставрацией храма. Паводле даследчыкаў, знойдзеная муроўка з плінфы можа быць часткай пазнейшай прыбудовы да першапачатковага сабора. Падчас раскопак таксама выявленыя культурныя пласты 11-12 стагоддзяў, сляды разбурэння храма ў 13 стагоддзі, а таксама манеты, упрыгожанні і прадметы побыту. Археолагі працягваюць даследаванні, каб удакладніць гісторыю і архітэктурныя асаблівасці Софійскага сабора. Публічная бібліятэка імя Веславы Шымборскай у Саколцы запрашае жыхароў на адукацыйны семінар «Клімат «Клімата мазаіка», який адбудзецца 15 ліпеня о 16 гадзіне у аудыовізуальнай залі бібліятэкі. Кліматычная мазаіка – гэта інтэрактыўны занятак, падчас якога удзельнікі разам ствараюць своеасаблівую мапу ўзаемасувязяў, звязаных са змяненнем клімату. Удзельнікі працуюць з карткамі, якія адлюстроўваюць розныя аспекты кліматычных працэсаў і вывучаюць прычыны і наступствы зменаў у прыродзе. Удзел у мерапрыемстве бясплатны. Да удзелу запрашаецца асобы старэйшыя за 16 гадоў. Завтра православные верники на Подляше отзначают одно из наиважнейших церковных свят – День святых першеверховных апостолов Петра и Павла. Гэтым святом завершается Петров пост. У православных храмах Подляша урочистые святочные набожествы уже почалися сегодня вечеры, а завтра раніца во всех церквах региона будут отслужены святочные боские литургии. Особливо урочисто свято отзначают у Белостоку, Гайноцы, Бельску, Подляшским, Семяточах да інших мясцовостях Подляша. У гэты день верники ушановывать память апостола Петра и Павла, рупливых праведников христианской веры, молятся за своих близких, а после богослужения собираются в семейном коле. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского Радио Рация.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе сегодня у ночи температура поветра поступово понизится до 12 градусов. Местами магчымы невеликий дождь, ветер пераважно паўночна-заходний, без моцных порывов. Завтра раніца чакается в облачное надворье, температура каля плюс 13, плюс 14 градусов. Местами магчымы короткий дождь.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт по жаданию. Концерт
3: по жаданию. Подляжский концерт по жаданию стартует в другую годину. В студии надалей Ганна Комінч.
4: И Михаил Андрасюк, мы уверены, что вы добро ведаете наши телефоны, или, может, кто-то и ведаете, забылся. Но нагадываем, 654-51-51. Это телефон у студию. Телефон для смс-поведомления 508-667-663. А с смс-ками нам сегодня допомагает Сергей Веромеенко.
3: Можете писать на наш электронный адрес концерт@makracia.com або у наш Teams «Логин Рация». З чаго ж мы пачнем другую гадзіну? Вось з такіх пажаданняў. 6 ліпеня дзень народзінаў адзначаў Генрык Вакуліньскі з Гайнаўкі, вядомы ўсім у горадзе як Быстры, а заўтра 18-ты дзень народзінаў адзначыць ягоны ўнук Губерт Вакуліньскі з Дубін. Заўтра таксама імяніны і дзень народзінаў адсвяткуе Пётр Данілюк з вуліцы Беластоцкай у Гайнаўцы. Усім вам найлепшыя пажаданні, толькі сонечных дзён у жыцці і здароўя, што ніколі не падводзіць, перадае Стэфан Бяроза. 18 лет і аз.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22 година, у Польши 21. Россия изменила тактику поветренных атак по Украине. Каля Софійскага собора у Полоцку знайшлі фрагменты стены 12-го стагоддзя. Жыхары Падляшча пачынаюць святкаваць Дзень святых апостолаў Пятра і Паўла. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Россия изменила тактику поветренных атак по Украине, что ускладнило працу украинской супрацьпаветренной обороны. Про гэта піша французское выданне Le Monde. Паводле выдання, Украина теперь амаль бесперапынно сустыкается с ударами баллистичных ракет и новых реактивных беспилотников. Российские атаки стали больше насыщенными и складанными для перахопу. Одним из новых выкликов стали реактивные дроны «Герань», которые, поводле украинских экспертов, летят хутчэй и выше из ранейшей модели шахедов, что ускладняет их знищение. Так само Россия, как означается, изменила подход до массированных ударов. Замест растягнутых у часе атак теперь выкористовывается тактика одночасовой перегрузки систем супрацьпаветренной обороны великой колькостью ракет и беспилотников. За моцного наводнения у одним из автономных районов Китая были пошкоджены змеиные фермы. Поводле звестак мясцовых уладов, с одной из ферм утекли каля 1000 змей, у тым лику кобры. Улады накировали специальные группы для отлову змей и закликали жыхароў не спробовать ловить их самостойно, а поведомлять про зауваженных рептилий. Каля Софійскага собора у Полоцку археологи знайшли фрагменты стены 12-го стагоддзя. Знаходку зробила экспедиция Полоцкага державного университета под час раскопок, которые проводятся перед будущей реставрацией храма. Поводле доследчиков, знойденная муровка с плинфы может быть часткой позднейшей прибудовы до першапочаткового собора. Под час раскопок так само выявлены культурные пласты 11-12 стагоддзяў, следы разбурения храма у 13-м стагоддзе, а так само монеты, упрыгожанні и предметы побыту. Археологи протягивают исследования, каб удокладнить историю и архитектурные особливости Софійскага собора. Публичная библиотека имя Веславы Шимборской у Соколцы запрошает жыхароў на адукацыйны семинар «Климатичная мозаика», який отбудется 15 липеня о 16 године у аудиовизуальной зале библиотеки. Климатичная мозаика – это интерактивный заняток, подчас якого удельники разом створают свою особливую мапу взаимосувязев, связанных с изменением климата. Удельники працуют с картками, которые адлюстровывают разные аспекты климатичных процессов и вывучают причины и наступства изменений у природе. Удел у мероприемстве бесплатный. До уделу запрошаются особы старейшие за 16 годов. Завтра православные верники на Подляше отзначают одну из наиважнейших церковных свят – День святых першаверховных апостолов Петра и Павла. Гэтым святом завершается Петров пост. У православных храмах Подляша урочистые святочные набожествы уже почалися сегодня вечеры, а завтра раніцы во всех церквах региона будут отслужены святочные боские литургии. Особливо урочисто свято означают у Белостоку, Гайно, Цибирску, Подляшским, Семяточах да інших мясцовостях Подляша. У гэты день верники ушановують память апостолу Петра и Павла, рупливых праведников христианской веры, молятся за своих близких, а после богослужения збираюцца ў сямейным коле. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашем помежном регионе сегодня уночи температура поветра поступово понизится до 12 градусов. Местами магчымы невеликий дождь, ветер пераважно паўночна-заходний, без моцных порывов. Завтра раніца чакаецца воблачнае надвор'е, температура каля плюс 13, плюс 14 градусаў. Месцамі магчымы кароткі дождж.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

с конца турботы снова отдаляет нас, робит недосягальные одно до одного, а леголовное не кольки помеж нами. А что у нас?

твои расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мушки, углядаешься удалеченью, а я сню. Не бы все только деле сегодняшнего дню, бо это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Отхлеснувши ненависть и злость у свету и у всех его складников недосконалых, у моих словах алых, ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь змог, а что не змог, это все тысячи житцев, словов, уздыхов, солнц. Все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребаю. Я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знову, и знову, и знову, и знову, и знову. Для меня это просто механизмы, бо страдать житевым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фазишу. Пробач, милая, але я еще крыху посвечу.